0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Сеня, ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепивоваров». В Костромской области появятся многофункциональные туристические зоны. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появятся новые многофункциональные зоны для туристов, пишет Кострома Тудей. На въездах в Кострому и Шарью построят объекты дорожного сервиса с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще 3 такие зоны планируют в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Одна из зон на въезде в Кострому по трассе М8 Холмогоры должна была появиться еще раньше. В июне прошлого года уже подписали соглашение о строительстве, однако работы не начинались из-за долгого согласования федеральных земель. Теперь же процесс сдвинулся с места. Строительство многофункциональных зон станет частью большой программы развития автотуризма. В ближайшие годы в регионе появятся не только заправки и кафе, но и кемпинги, гостиницы и новые туристические маршруты. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт, пишет «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряде для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет «Газета.ру». На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 7 сентября. Отмечается день рассказывания историй о летних путешествиях. Да, именно сегодня нужно похвастаться перед коллегами, где вы были и что вы там делали. А еще... Праздник барабанщиков, День сумчатого волка и День салями.
1: Название происходит от итальянского слова «sale», то есть «соль», поскольку именно обильное посоление позволяло долго хранить мясо без холодильника. Вообще мы знаем, что все вот эти сырокопченые, твердокопченые колбасы – это мясные консервы. Поэтому каждый раз, приглядываясь в магазине к очередной палке аппетитной, помните об этом. Салями придумали бедные крестьяне в Южной Европе, а не какие-то там королевские повара. Разрезанная палка колбасы могла храниться при комнатной температуре до 40 дней, что было, конечно, очень важно, было таким большим подспорьем для неустанно работающих людей. Настоящая итальянская салями покрыта благородным налетом серой плесени, которая, во-первых, защищает продукт, и, во-вторых, формирует его вкус. То есть это едят, это съедобно. Зеленый налет считается признаком недозрелости. Морально недозрелость. Только в Италии насчитывают более 150 официальных разновидностей салями. От мягких намазывающихся паст, прямо вот на чабатту, да, до твердых батонов с созреванием в полгода. То есть она прям отлеживается.
0: Еще бы туда свеженького огурчика. Кстати, огурец это единственный овощ, который принято есть недозрелым. Зрелый огурец желтого цвета, который мы как бы считаем перезрелым, но на самом деле вот это его кондиция. А мы едим зеленые огурцы, недозрелые плоды огурца. Вот такая вот у меня информация в голове зачем-то хранится.
1: То есть самое интересное, что, да, зрелые личности едят недозрелые овощи. Видимо, так.
0: Так вот кто украл ключи от каламбурочной.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
9: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
10: Ювелирная улица «Приволжска».
11: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
12: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
13: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автомобиль». Стат. Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
15: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 12 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома. Есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют южноамериканской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже плюс 12 градусов днем и до 8 ночью, а также обещают небольшие дожди. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75% согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Радио Ваня. Отличная погода.
18: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
19: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы у вас спрашиваем, чем в выходные занимались, как уикенд прошел, как погода была, как природа. Может быть, остатки урожая собирали, а может быть, просто нежились на солнце, если оно в вашем регионе светило. У меня так и не успокаивается огурец. Да чтоб вы знали. Вот, уже все листики нижние подсохли. Уже, казалось бы, куда уж тебе. Но нет, он рожает и рожает очередных огурцов. Они, правда, уже где-то кривенькие, где-то желтенькие. Я уже даже стараюсь особо не бегать их там, не поливать. И даже не убирать какие-то усы, которые они выпускают прямо на дорожку.
2: Кстати, благодаря именно этому невероятно плодовитому...
1: Их там два.
2: У меня вчера был прекрасный салат, собственно, из вот этих вот гномиков зелененьких прекрасных.
1: Да, зеленый гномик, это было название его название. Ну, почему же было?
2: Ну, сорт.
1: Да, до сих пор, как они там только их не называют, там зазуля, вот это вот, знаешь.
2: Зазуля.
1: Да, зеленый гномик.
2: Есть еще такое, по-моему, белорусское мороженое, зазуля.
1: Может быть. Вот, собственно, что, выросло две дыни, пожелтело, жду, когда отвалятся хвостики. Говорят, когда отсохнет хвостик, тогда снимать. Но вчера стала шевелить одно, а они на досочках лежат, чтобы не сгнили. Mm-hmm. И, в общем, он отвалился. Но я ее еще не разрезала. Вот сегодня буду проводить этот дичайший эксперимент. И помидоры. Помидоры даже еще некоторые продолжают цвести. Что они там себе напридумывали? И когда они все успокоились... Я вот, честно, да, я не особо садовод или огородник, но я решила, вот два огурчика и две помидорки. Кто же знал, что удобрения, которые нам любезно предоставили наши тогдашние...
2: Партнеры,
1: да, и из них сделают каких-то нескончаемых родителей. Вот. Я даже не знаю, как это объяснить.
2: Короче, урожай невероятный, да. Слушайте, а у меня из приятного, я на этом уикенде... начал смотреть второй сезон сериала «Джентльмены», там, по фильму Гая Ричи одноименному. Ну, ребята, второй сезон так начался, если первый смотрели. Вот, ну, это всякие приключения лондонской аристократии, и не только аристократии, но и наркомафии, там вообще все наши, короче. Вот, безумно, совершенно лихо закручен сюжет, все актеры замечательно играют, ну, и там моя любимая Кая Скоделарио, тоже блистательная актриса.
1: А я, знаешь, чем занималась тут? Я посмотрела фильм «Бугония». Мамочки дорогие.
2: Это домашнее растение, типа бегония.
1: Нет, ты знаешь, бугония – это дословно древнегреческий ритуал, основанный на веровании, что если оставить тушу быка в определенных условиях, в ней появятся пчелы. Ну и в переносном смысле слово символизирует перерождение. Оно номинировано, по-моему, на 4 премии «Оскар».
2: Я смотрю, мы с тобой оба античной философии увлеклись.
1: Я что хочу тебе сказать. Если будешь смотреть, зови кого-нибудь. Мне прям было немножечко не по себе.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, важных дел лучше не планировать, потому что сосредоточиться на них будет несколько сложнее, чем обычно.
2: Овны мужчины, доказывая свою правоту, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие.
1: Тельцы женщины, занимайтесь своими делами и не ждите немедленных результатов, всему свое время.
2: Тельцы мужчины, вы легко находите общий язык с новыми знакомыми и прекрасно ладите с близкими.
1: Близнецы женщины, недавние соперники и соперницы могут встать на вашу сторону и даже предложить поддержку.
2: Близнецы мужчины, сейчас очень важно правильно оценивать свои возможности, чтобы не перегрузиться.
1: Раки женщины, порой стоит только захотеть, и вы тут же это получаете. Правило касается только мелочей, но тоже приятно.
2: А раки мужчины, воспринимайте критику со стороны с юмором, ну и тогда многие неувязки улетучатся без следа.
1: Львы женщины, если вы стремитесь к успеху, сосредоточиться нужно на чем-то одном, не распыляйтесь.
2: Львы мужчины, проявите изобретательность и наслаждайтесь победой.
1: Девы женщины, лучше всего этот день подходит для отдыха и непринужденного общения.
2: Девы-мужчины, можно начинать новые дела и браться за работу над важными и ответственными проектами.
1: Весы-женщины, ситуация изменится к лучшему, если вы сохраните оптимизм и будете действовать быстро и решительно.
2: Весы-мужчины, постарайтесь провести день максимально спокойно, избегайте лишних волнений.
1: Скорпионы-женщины, подходящий период для занятия необычными делами. Экспериментируйте смелее, дайте простор фантазии.
2: Скорпионы-мужчины, будет возможность завязать полезные знакомства и привлечь всеобщее внимание к своим достижениям и талантам.
1: Стрельцы женщины, сегодня вы легко и с удовольствием вызываете симпатию. Будет шанс этим воспользоваться.
2: Стрельцы мужчины, придется отказаться от некоторых планов, но понимание и поддержка любимого человека избавит вас от чувства досады.
1: Козероги женщины, вы слишком подозрительны. Однако ваша недоверчивость может стать ощутимым препятствием на пути к цели.
2: Козероги мужчины, вы и встретите, и проведете этот день в отличном настроении. Занимайтесь чем хотите, все получится.
1: Водолеи женщины, можно строить долгосрочные планы и даже обсуждать их с близкими.
2: Водолеи мужчины, сегодня вы особенно внимательны, поэтому легко справитесь с тем, что требует аккуратности и повышенного внимания.
1: Рыбы женщины, будет много разных дел, но вы со всеми справитесь, а помогут вам свежие идеи.
2: Рыбы мужчины, разумная щедрость освежит ваши отношения с самыми любимыми людьми.
1: Здесь Весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, в понедельник вы рассказываете о проведенном уикенде, где бывали, что видали, с кем встречались, что вообще хорошего, интересного, любопытного, а может быть даже полезного почерпнули для себя. Лиана Альфритовна Бяшарова отметилась в нашем канале в Максимум, так и называется радио Ваня. Доброе утро. Как всегда, утро понедельника начинается с просмотра сценария занятия, разговоры о важном. Учителя меня поймут. Всем хорошего настроения, продуктивной рабочей недели. Да, всем педагогам наш большущий привет.
2: Сил, только началось все еще.
1: Да, в следующем месяце у них профессиональный праздник 5
2: октября. Да, кстати. Угу. Сережа Хапуженков отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Выходные, пишет Сережа, просто замечательно. Дождь, сильный ветер. Ух. А так хотелось ездить на рыбалку или за грибами. 2 дня я просыпался в 5:30. Выйду на улицу, гляну на село, девки, выйду на улицу, посмотрю на прекрасную погоду и снова в кровать. А сегодня мы будем поздравлять шефа с днюхой. Ему полтинник. Привет, Жуковки, Брянская область. Ну что ж, присоединяемся к вашим поздравлениям, Сережа.
1: Начинать неделю с юбилея.
2: Ого,
1: с,
2: это самое...
1: Застолье, это... Да, Анна Медведева здесь же ВКонтакте. Выходные прошли хорошо, было очень тепло. Это Кемеровская область у нас, город Тесуль. Родители собирали помидоры и картошку. Я водила брата в кино, поскольку никуда больше идти не хотел. Сейчас вновь работаю, погода опять холод и ливни. Всем отличного настроения, хорошего дня. Привет моему другу Егору.
2: Ну и еще одно сообщение, тут даже не сообщение, а призыв. Помогите, друзья, помогите найти дом красивому парню с голубыми глазами. И это не про мужчину, это про котенка. Пишет нам Андрюша, доброго утречка, спас вот котенка. Сегодня еду в ветклинику его проведать. Ну, видимо, отвез, чтобы он там на передержке побыл какое-то время. И фотографии котенка прилагаются. Друзья, Санкт-Петербург. Кому нужен чудесный, замечательный, красивейший котенок с маленькими усиками? Не могу. Он похож на... Не буду говорить, на кого он похож.
1: Да-да, мы помним одного исторического персонажа.
2: Да, очень смешной котенок. Если вдруг кто-то захочет стать ему другом, или вам, чтобы он вам стал другом, то обращайтесь в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Вот Андрюша написал. Можно, наверное, ему напрямую написать, да, Андрюша? И он расскажет, где и как можно малыша себе забрать.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: звала.
1: Радио Баня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ПП Поваров». В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги. В России снизились цены на яблоки. На Дальнем Востоке построят хосписы для амурских тигров. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги, пишет администрация города. На участке от спасательной станции до ресторана «Белое солнце» уже завершили вертикальную планировку, залили бетонные конструкции амфитеатра и даже подготовили основание для скейт-площадки. Кроме того, одним из главных архитектурных элементов станет стилизованная арка в виде торговых рядов. Под ней разместят магазин для туристов, прибывающих в Кострому по воде. Также в следующем году начнут преображение соседских участков в сторону Ипатьевского монастыря и Костромского Кремля. Основные работы планируют завершить в этом году, а уже в следующем заняться освещением, установкой оборудования и озеленением. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет газета.ру. Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Два хосписа для амурских тигров планируют построить на Дальнем Востоке, пишет газета.ру. По словам специалистов, такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не перевозить животных через всю страну. Каждый хоспис изначально будет рассчитан на содержание 10 тигров. В дальнейшем помещения при необходимости смогут расширить. В них будут находиться животные, которым требуется особый уход, постоянное наблюдение и регулярное обследование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио «Ваня».
5: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы нам рассказываете, как выходные прошли, что делали, чем занимались. А может быть, у вас есть планы на сейчас, предстоящую неделю? Может быть, она у вас начинается как-то весело,

0: Русская диковинка практически, да? Как сказку рассказали. Наталья в Максе пишет. План такой. 6 тонн угля.
1: Ого.
0: Это не в телефоне вам залипать. Тут нужен размах и характер. Лопата лучший друг на ближайшие пару часов. Главное войти в ритм копнул-выкинул. Копнул-выкинул. А потом начинается самое уютное. Зимняя магия у печи. Подкидываешь уголька. Дом из сибирской лиственницы. Хорошо держит тепло, пока за окном воет пурга.
2: Я не поняла, это Наталья, уголь сама копает?
0: Она сама копает уголь и сейчас находится где-то, видимо, в самом сердце Сибири, где уже минусовые температуры, и она предвкушает, как через пару часов после окончания вот этой вот смены она будет сидеть у огонька.
2: Ну, я не думаю, что она в Сибири, Наталья. Просто дело в том, что дом из сибирской...
0: Она по своей воле в
2: Сибири. Дом из сибирской лиственницы может стоять где угодно, понимаешь? Ну, конечно, конечно. В любой части этого света. Вот у Дорофеевой все, как обычно, пишет. Утро начинается со сборов в школу и детский сад. Действительно, одного собери, второго оттащи. Ну и Анна Мартынова. Планирую поехать впервые в Москву, пишет Анечка. Люди добрые! Если кто знает, где ставить штампы в паспорте туриста Золотого кольца... Напишите, пожалуйста. Мне вообще эти слова все вместе встретились впервые.
0: Да, да.
2: А что, нужно еще ставить штампы в паспорте? Нет, ну это, наверное, какая-то...
0: Отдельный, видимо, есть паспорт туриста Золотого кольца. То есть ты, видимо, покупаешь тур, тебе дают некий документ, где нужно проставить штампы. Ну так надо, видимо, спросить у тех людей, которые вам продали этот паспорт.
2: Они исчезли.
0: В переходе в метро.
3: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 12 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома. Есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют южноамериканской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже плюс 12 градусов днем и до 8 ночью, а также обещают небольшие дожди. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, понедельник. Естественно, вы рассказываете о том, как провели эти выходные. И, возможно, сообщите нам о каких-то ближайших планах. Юлия Чехова отметилась в нашем канале в Максимум, так и называется, радио Ваня. Отвезла детей в школу, и вот думаю, лечь опять спать или начать уборку. Всем хорошего и, по возможности, продуктивного дня. Я, кстати говоря, эти выходные посвятил домашним делам, причем решил, что не буду загоняться, вот в свое удовольствие, и почувствовал, вот сейчас самое время сменить постельное белье. И тут, как по волшебству, у меня выросли крылья, и я буквально за несколько минут все это сделал, постелил свежее, старое, значит, в стиралку. И думаю, господи, у меня же там прекрасный фарш, и стал уже рубить лук. И мне показалось, что у меня, помимо крыльев, выросло еще примерно 18 рук.
2: Слушай, я считаю, что мы с тобой уже вот как-то синхронизировались. Ты, видишь, решил постельное белье поменять, я решила, прям, чем мелочиться, матрас надо менять сразу целиковый. Вот, и заказала на маркетплейсе, причем, ты знаешь, он на следующий день стал стоить на 4000 дороже, чем вот он. Да, причем очень быстро подскочил. Как я его так поймала, я не знаю, но сегодня я его, ну, как бы первую ночь я на нем лежала.
1: Протестировала.
2: И все-таки, вот, ребята, скажу вам, что матрас это вот чуть ли не одно из самых главных в жизни человека. У меня же тут в выходные дни, когда мы в отпуске были, приезжала подруга из Калининграда. А она там в своем Калининграде спит на, ну, скажем так, не очень новом диванчике. И она проснулась у меня и говорит, слушай, я-то думала, я уже старая кошелка и разваливаюсь, а оказывается, просто матрас не тот. Встала, говорит, как новая, ничего не болит, не скрипит, не отваливается, песок не сыпется, а всего-то лишь вот, да. Говорю, хороший матрас, он, собственно, делает погоду. Что касается дня сегодняшнего, друзья, вот видишь, Юля считает, что можно лечь спать обратно, а я считаю, что если народный календарь говорит о том, что 7 сентября нужно идти за грибами, то если вы не работаете, да, и если у вас есть возможность. Идите за грибами. Но не забывайте, что начинается вторая волна клещей. И тепленько, и хорошо. Вот в Санкт-Петербурге завтра 19 градусов, а послезавтра 21. Конечно. В общем, если пойдете в лес, надевайте светлую одежду, чтобы клещей на вас было видно. Автор одного из комментариев, кстати, я забыла сказать, сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер от радио Ваня. Яркую и красную.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, кто чем занимался в выходные и какие планы на эту неделю. У меня, например, в планах собрать яблоки. Я вчера прочитала, оказывается, яблочный сок очень даже можно заморозить в пластиковых бутылках, свежевыжатый. Главное его не наливать под горло, чтобы бутылка, расширяясь, не лопнула. Ну и, соответственно, когда ты его обратно размораживаешь, ты его ставишь при комнатной температуре, и он потихонечку отходит. И говорят, что именно такой способ хранения яблочного сока сохраняет больше всего полезных веществ и витаминов. Что когда вы варите сок, ну, так называемые соковарки, некоторые заготавливают сок на зиму, он все-таки нагревается, и все равно уже идет немножечко искажение. А когда вы его аккуратненько заморозили и разморозили, вы его зимой достали, и вот вам, пожалуйста, ваши яблочки, которые валялись по всему огороду. У меня просто яблок в этом году немерено. И я думаю, надо с каким-то, не знаю, мешками туда ехать. Три года назад мы делали сидр. Прямо скажем, получилось яблочное вино, но неплохое. Новый год его оценили все гости, а некоторые даже очень сильно оценили, что потом...
2: Даже им пришлось напоминать, как им было вкусно, да?
1: Да.
2: Слушай, ты знаешь, что я вчера выскочил буквально, ну, в своем районе за овощами и за зеленью, и поймался на мысли, что стал приглядываться к ценам на... наборы для компотов, на компотную смесь.
1: Да, ну вот их еще можно, конечно же, сушить, эти самые яблоки. А что вы пишете? В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась Светлана Стрелкина-Федотова. Какая интересная фамилия.
2: Та самая.
1: Стишок написала коротенький. «Рано утром на заре не заснуть чего-то. Понесло меня в лесок. Так грибов охота». И фотографии Светланы и грибов прилагаются. И знаете что, Света? Вот нельзя так над людьми издеваться. Значит, там полная корзина боровиков.
2: Причем громадная корзина.
1: Громадная корзина и громадных боровиков. И чувствуется, что они все, знаете, вот такие вот прямо крепенькие такие. Ты когда-нибудь ел карпаччо из белых грибов?
2: Конечно, ел.
1: Ел, да? Я просто сама лично делала. Но это нужно вот прямо, чтобы был толстенький, чтобы такой крепенький, чтобы
2: сочный,
1: плотненький,
2: да,
1: такой,
2: да, да,
1: сочненький, чтобы ни одного червячочечка. Вот, и тогда, конечно, да, все получится. Хотя с чего только карпаччо не делают, из помидоров делают карпаччо, но тоже надо, чтобы он был такой мясистый. Вот не эти вот водянистые штуки, которые, да?
2: Травянистые, да,
1: безвкусные. А именно, да, такое мяско, да. Так, Елена Казбанова у нас, судя по всему, идет на работу. Прислала нам очень симпатичную картинку. Ну и Алена Неверова. Привет из Сибири шлет. Алтай. Погода хорошая. Плюс 20. Солнечно. Кто-то с грибами, а кто-то на Алтае.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Фреш. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В поселке Первый активно прокладывают новые дороги. Россияне могут заменить соцуслуги денежными выплатами до 1 октября. Аналитики назвали самый бюджетный для отдыха город Золотого кольца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Первый за 3 года проложили больше 15 километров дорог, пишет администрация города. Сейчас работы продолжаются. На Мантуровском проезде уже укладывают песчаное и щебеночное основание. Также на Апраклинском проезде делают разворотную площадку, чтобы продлить маршрут общественного транспорта. Всего в этом сезоне здесь отсыпали уже более 4 километров дорог. По словам начальника управления Евгения Колобова, пока дороги делают в щебне. Это связано с активной застройкой и прокладкой коммуникаций. Положить асфальт сейчас нецелесообразно, так как еще не построены все дома. Отмечу, работы в поселке ведут с 2024 года. За первый год отсыпали 2 километра дорог, а в прошлом уже 8,5. В планах постепенно привести в порядок все дороги поселка. У федеральных льготников есть время до 1 октября, чтобы выбрать форму получения соцуслуг в натуральном виде или деньгами, пишет газета.ру. Льготники могут получать бесплатные лекарства, санатории, путевки или проезд к месту лечения. А можно отказаться от этого и оформить денежную выплату. Депутаты советуют не спешить с отказом. Часто натуральная помощь выгоднее, особенно если речь идет о дорогих лекарствах. Причем заявление не нужно обновлять ежегодно. Выбранная форма будет действовать, пока льготник не передумает и не изменит форму получения соцуслуг, подав новое заявление. Аналитики выяснили, сколько стоит один день путешествия по Золотому кольцу, пишет Лента.ру. Самым дешевым городом оказался Рыбинск – 6200 рублей за день отдыха. На втором месте Сергиев Посад, чуть более 7000 также за день, а на третьем Иваново. Интересно, что Кострома попала в число самых дорогих – 8400 рублей в день. Наш город уступает только Суздалю и Переславлю-Залесскому. Но есть и хорошая новость. По ценам на еду Кострома и Иваново – самые бюджетные. Средний чек в кафе здесь не превышает 650 рублей с человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник, 7 сентября. Отмечается день рассказывания историй о летних путешествиях. Да, именно сегодня нужно похвастаться перед коллегами, где вы были и что вы там делали. А еще... Праздник барабанщиков, День сумчатого волка и День салями.
1: Название происходит от итальянского слова «sale», то есть «соль», поскольку именно обильное посоление позволяло долго хранить мясо без холодильника. Вообще мы знаем, что все вот эти сырокопченые, твердокопченые колбасы – это мясные консервы. Поэтому каждый раз, приглядываясь в магазине к очередной палке аппетитной, помните об этом. Салями придумали бедные крестьяне в Южной Европе, а не какие-то там королевские повара. Разрезанная палка колбасы могла храниться при комнатной температуре до 40 дней, что было, конечно, очень важно, было таким большим подспорьем для неустанно работающих людей. Настоящая итальянская салями покрыта благородным налетом серой плесени, которая, во-первых, защищает

0: Кстати, огурец это единственный овощ, который принято есть недозрелым. Зрелый огурец желтого цвета, который мы как бы считаем перезрелым, но на самом деле вот это его кондиция. А мы едим зеленые огурцы, недозрелые плоды огурца. Вот такая вот у меня информация в голове зачем-то хранится.
1: То есть самое интересное, что да, зрелые личности едят недозрелые овощи. Видимо, так.
0: Так и вот кто украл ключи от каламбурочной.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
3: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Мир здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 12 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. Кроме того, в столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома. Есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют южноамериканской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже плюс 12 градусов днем и до 8 ночью, а также обещают небольшие дожди. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».
5: Он идет

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Килька и Палтус. Сюжет этой песни. Приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали рыбу.
3: На картинке-подсказке известная советская актриса, российская Екатерина Васильева, в пиджаке в клеточку стоит и держит в руках огромный такой красный карандаш. Ну, то есть он сверху красный, но на самом деле он простой, судя по...
2: Ну, обычный грифель, да.
3: Да, судя по грифелю. Кадр это из фильма «Чародеи», если вы вспомните, да, все досконально, что касается этого фильма, то вам не стоит, будет стоить труда угадать, какую же рыбу мы сегодня задумали. Я скажу, в свою очередь, что фильм «Чародеи» — это один из самых любимых моих новогодних фильмов, и мне кажется, что я его даже люблю больше, чем
2: «Иронию судьбы».
3: «Иронию судьбы», да. Вот, особенно мне всегда было жалко Семена Фараду, который заблудился в кулуарах Останкино, и тут, конечно, хочется похвастаться, что у Останкино я была и даже успела там поработать. Действительно, ты действительно идешь на работу, и каждый день ты, ну, запоминаешь дорогу снова. Я таких лабиринтов в своей жизни не видела никогда. Ты выходишь из лифта, тебе нужно вот 4 проема, тебе нужно в нужный войти и еще в нужную сторону повернуть. Это, конечно, вообще
2: телевизионный...
3: Кто так строит, правильно говорил Семен Фарада.
2: Ну, это да. Но дело в том, что еще надо понимать, что телевизионные советские редакции были очень многочисленные. Естественно, надо каждого сотрудника рассадить на свое рабочее место.
3: Да, но можно как-то было их по прямой вот так вот строить, а не такими...
2: Более геометрично.
3: Загогулистыми. Итак, друзья, смотрим на картинку-подсказку, пишем правильный ответ. Еще раз напоминаю, мы сегодня загадали рыбу. Название вам нужно написать.
2: Ну и автор одного из правильных ответов получит 2 билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке «Радио Ваня».
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки и милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: Хотелось бы и заказать.
2: Конечно.
3: Заказать и съесть. А на картинке подсказки кадры из фильма «Чародеи». Там героиня Екатерины Васильевой, госпожа Шамаханская, держит в руках карандаш. Казалось бы, простой карандаш красного цвета. И, может быть, она что-то хочет написать, но нет. Все, кто знает этот фильм, все, кто любит этот фильм, знают, что это вовсе и не карандаш. И это самая настоящая волшебная палочка. Просто она таким образом замаскирована, чтобы те люди, которые могут наколдовать не то, что надо, не обратили на нее вот так вот внимание.
2: Это такой намек, да, то есть что-то такое волшебное, что исполняет желания.
3: И очень много, конечно, уже было ответов щука. Казалось бы, щука, она действительно исполняет желания.
2: Ну, Емеля,
3: и почему бы не щука? Но правильным ответом сегодня была золотая рыбка. Сейчас я расскажу, почему. История, значит, золотой рыбки. Золотая рыбка – это искусственно выведенная в Китае декоративная форма серебряного карася. Взяли карася, скрестили его с кем надо, и получилась золотая рыбка. Получается.
2: Покрасили его.
3: Что золотая рыбка – это искусственно выведенное человеком существо. И, естественно, волшебная палочка, вот этот карандаш – это тоже созданное человеком какое-то. А щука, она сама как-то там появилась. Вряд ли кто-то с кем-то кого-то скрещивал, чтобы получить вот такую вот прекрасную рыбу.
2: А это скрестили мясо с костями. Причем костей побольше! Вилочковых!
3: А все равно вот щучьи котлетки, да, какие
2: приятные. Обалденно, я фанат с укропом.
3: Итак, друзья, правильный ответ был у нас золотая рыбка. И мы поздравляем Леночку Гудовичу, которая написала и золотая рыбка, и правильно указала, что на самом деле это серебряный карась.
2: Лена, вручаем 2 билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке, классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен Никита Калагривый, тот самый. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге, 24 сентября в ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru 18+.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 7 сентября. В народе отмечали день Тита Листопадника. Вообще у этого праздника существовало еще несколько названий. Гриборост, замолотки или замолотки и Тит Грибник. Дело в том, что к этому времени начинался сезон грибов. Крестьяне отправлялись в лес за щедрым урожаем, а хозяйки такого правила придерживались. 7 сентября продукт, ну то есть гриб, подходил для засолки, а все, что уже на следующий день для сушки, варки, жарки, ну и, конечно же, заморозки.
2: А ко дню Тита Грибника крестьяне готовили заранее. Сельские умельцы плели корзины и кузовки, чтобы вовремя начать тихую охоту. И вот вечеру 7 сентября на столах появлялись блюда из грибов. Это ароматные бульоны, горячие пирожки, конечно, лисички, которые жарили со сметаной. А вы знаете, что в эпоху Петра Первого мухоморы назывались? Потешными лисичками.
1: А ты знаешь, что еще бывают черные лисички? Да-да-да, черные лисички.
2: Продаются в Даркнете за очень большие деньги.
1: По поверьям, день был благоприятным для приобретения и путешествий. Существовал даже ритуал, который помогал зарядиться энергией на весь следующий год. В ведро клали серебряный предмет, затем наливали воду, которую использовали для умывания и освежения, так сказать, лица и всех частей тела. Ну, можно на загрев к себе побрызгать, можно своему соратнику, с которым ты проживаешь в одной квартире.
2: А интересный обычай касался чайного гриба. Верили, что именно сегодня, 7 сентября, он слушает желания. Нужно было утром прошептать заветные слова над банкой с напитком. Задуманное должно было исполниться. Если накануне перед сном сосредоточиться на мечтах и целях, то во сне приходила подсказка или даже целый план, как воплотить задуманное в жизнь.
1: Я на маркетплейсе купила, значит, этот стартер. Стартер — это тот, который запускает рост чайного гриба. Поставила две банки, у меня выросло два гриба. Они должны были всплыть. Я их решила отвезти на дачу. Привезла на дачу, они стрессанули и упали. Ну, вниз банки. В итоге я снова его доставала, эту склизкую субстанцию, промывала, наговаривала его там красивые, хорошие ему слова. Ну что, вот вчера заприметила, что он всплыл и снова весело болтается где-то там сверху.
2: То есть, ну, как бы ответил взаимность у тебя.
1: Да, ты понимаешь? Ну, я же его помыла, я его там всячески...
2: Приголубила.
1: Да, я ему налила нового чаю, и, конечно же, он не мог как-то по-другому поступить, просто дело в том, что я забыла ему сказать какие-то слова, просто ехать сегодня специально, а у нас с бензином, тут, знаете ли, в городе проблемы, друзья, вот, если кто-то знает, где есть бензин на Васильевском острове, вы уж там напишите его на Лёшке в личку,
2: да.
1: Пожалуйста.
2: Чаю... Грибу...
1: А бензину варьки.
0: Все, что ты любишь на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма. В России назвали сферы с самыми высокими зарплатами. Биологи впервые воссоздали реальный звук лесов юрского периода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма до 35 года, пишет администрация города. В планах ремонт 30 новых маршрутов, 90 километров дорог, строительство кемпингов и многофункциональных зон сервиса. Особое внимание уделят подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря. Среди новых направлений маршрут путешествия в Галицкую провинцию, который охватит Галич, Чухлому, Солигалич и другие города. Также в области появится паломнический маршрут по древним монастырям. Вместе с тем на въездах в Кострому и Шарью появятся многофункциональные зоны с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще 3 таких объекта построят в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Кроме того, до 35 года запланировано создание 13 модульных гостиниц и 2 новых кемпингов. На все это направят более 3 миллиардов рублей. Сотрудники сферы перестрахования стали самыми высокооплачиваемыми специалистами, пишет Газета.ру. В среднем за июнь их заработок составил почти 470 тысяч рублей. Это больше, чем у управляющих фондами, которые получают около 410. Также свыше 300 тысяч рублей начисляли сотрудникам холдингов и работникам головных офисов. Эксперты отмечают, речь идет о среднемесячной начисленной зарплате до вычета налогов. В эту сумму входят оклады, премии, надбавки за стаж, вредность и даже отпускные. Так что реальные доходы на руки будут меньше на 13-15%. Международная группа ученых смогла воссоздать звуки юрского периода, пишет Газета.ру. Они изучили окаменелые крылья древних сверчков и кузнечиков и с помощью лазеров и компьютерных моделей восстановили их стрекот. Получилось 9 аудиозаписей вымерших видов. Оказалось, что один из видов издавал ультразвук, который человеческое ухо не слышит. Это открытие опровергает популярную теорию о том, что насекомые научились так общаться, чтобы защититься от летучих мышей, так как мыши появились на 100 миллионов лет позже. Ученые считают, что древние насекомые просто не хотели, чтобы их звуки смешивались с голосами сородичей и старались не привлекать внимания ранних млекопитающих. И, кстати, раньше звуки динозавров, вроде тех, что мы слышали в парке юрского периода, были просто выдумкой художников. Теперь же у нас есть научно обоснованная звуковая картина тех времен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, важных дел лучше не планировать, потому что сосредоточиться на них будет несколько сложнее, чем обычно.
2: Овны мужчины, доказывая свою правоту, старайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие.
1: Тельцы женщины, занимайтесь своими делами и не ждите немедленных результатов, всему свое время.
2: Тельцы мужчины, вы легко находите общий язык с новыми знакомыми и прекрасно ладите с близкими.
1: Близнецы женщины, недавние соперники и соперницы могут встать на вашу сторону и даже предложить поддержку.
2: Близнецы мужчины, сейчас очень важно правильно оценивать свои возможности, чтобы не перегрузиться.
1: Раки женщины, порой стоит только захотеть, и вы тут же это получаете. Правило касается только мелочей, но тоже приятно.
2: А раки мужчины, воспринимайте критику со стороны с юмором, ну и тогда многие неувязки улетучатся без следа.
1: Львы женщины, если вы стремитесь к успеху, сосредоточиться нужно на чем-то одном, не распыляйтесь.
2: Львы мужчины, проявите изобретательность и наслаждайтесь.

0: фантазии.
1: Скорпионы мужчины будет возможность завязать полезные знакомства и привлечь всеобщее внимание к своим достижениям и талантам.
0: Стрельцы женщины, сегодня вы легко и с удовольствием вызываете симпатию. Будет шанс этим воспользоваться.
1: Стрельцы мужчины, придется отказаться от некоторых планов, но понимание и поддержка любимого человека избавит вас от чувства досады.
0: Козероги женщины, вы слишком подозрительны. Однако ваша недоверчивость может стать ощутимым препятствием на пути к цели.
1: Козероги мужчины, вы и встретите, и проведете этот день в отличном настроении. Занимайтесь чем хотите, все получится.
0: Водолеи женщины, можно строить долгосрочные планы и даже обсуждать их с близкими.
1: Водолеи мужчины, сегодня вы особенно внимательны, поэтому легко справитесь с тем, что требует аккуратности и повышенного внимания.
0: Рыбы женщины, будет много разных дел, но вы со всеми справитесь, а помогут вам свежие идеи.
1: Рыбы мужчины, разумная щедрость освежит ваши отношения с самыми любимыми людьми.
0: Здесь Весы, Алексей Акопов.
1: И Овен, Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Фантастично энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Необычная звездотека у нас сегодня выдалась. Дело в том, что 6 сентября, буквально накануне, свой день рождения отметил бы всеми любимый артист Юра Штунов. Но, к сожалению, он сейчас не с нами. По этому поводу нам в студию пришло очень трогательное письмо от Евгении.
2: «Мне 46, пишет Женя, в нашей группе Юры, вас слушают тоже все». Ну, имеется в виду большой
1: фан-клуб.
2: Большой фан-клуб, да. «И им было бы нереально приятно, если бы вы сюрпризом в день рождения кумира сделали, поставили, ну, любую песню Шатунова в любое удобное время, возможное в эфире».
1: А еще я понимаю, что настоящая сила радио – это живые эмоции реальных людей, пишет Евгения, и мы решили поступить вообще по-другому. Мы решили позвонить Евгении, да, вот так вот взять, неожиданно позвонить и, собственно, предложить ей самой передать приветы тому, кому она хочет, рассказать какими-то своими эмоциями, поделиться. Ну и, конечно же, о своем кумире тоже пару слов, может быть, мы из нее вытянем.
2: Я думаю, что она будет очень довольна. Возможно, конечно, удивится, но, тем не менее, действительно решили, что никто, кроме настоящего, искреннего, глубокого поклонника творчества Юры Штунова, лучше не прокомментирует это большое событие.
1: В общем, друзья, сейчас на свой страх и риск звоним. Очень будем надеяться, что Женечка возьмет трубку
2: и поговорит с нами.
3: Да, слушаю.
2: Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Меня зовут Алексей Акопов. Рядом со мной Варвара Пивоварова.
3: Да, здравствуйте.
1: Евгения, вы как будто бы ждали нашего звонка.
3: Честно, нет, но очень приятно, потому что ваше радио люблю очень сильно.
1: Евгения, дорогая, мы знаем, что вы хотели в честь дня рождения вашего кумира, и не только вашего, но и целого фан-клуба, поздравить с днем рождения Юру Шатунова и передать привет. И мы решили, что лучше всего это сделаете вы сами лично.
3: А, неожиданно, хорошо, ладно. Да, вот, ну, честно, наверное, так хотелось в наше непростое время пожелать всем, чтобы все сохраняли какую-то чистоту души, чтобы верили в лучшее, чтобы были добры друг к другу, чтобы верили, что со всеми проблемами можно справиться, вот, если как-то так поддерживать друг друга, если, ну, то есть никогда не сдаваться, вот, и всегда слушать хорошие песни, добрые хорошие песни, такие, как пел Юра Шатунов, ну вот, и такие, какие играют постоянно на вашем радио. Сейчас как раз иду на процедуру, восстанавливать колено, и там буду слушать своего любимого физиотерапевта, любимые песни «Радио Ваня». Вот, так что всем желаю слушать «Радио Ваня».
1: Женечка, а вы еще хотели передать привет своему доктору замечательному, напомните, как ее зовут, и расскажите о ней.
3: А, Кадышева Галина Геннадьевна, это физиотерапевт клиники «Одонт» в Санкт-Петербурге. Она восстановила мне ногу, я ходить практически не могла. Она потрясающий человек, она каждому человеку, каждому пациенту подходит просто со всей душой. Старается делать максимум, чтобы человеку было хорошо. Таких врачей, конечно, так не так много осталось в нашей жизни. И я знаю, что она слушает радио Ваню. Мне как раз очень сильно это поддерживает. Единственная проблема, когда она мне делает постоянно процедуры, с одной стороны, вроде надо лежать тихо и что-то делать, а с другой стороны, мне хочется встать и скакать под радио Ваню танцевать. Вот в чем проблема.
1: Дорогая Женя, для вас, для вашего фан-клуба и для вашего доктора, конечно же, мы сегодня поставим любимую композицию Юры Шатунова. Какая у вас
3: огромное
1: любимая?
3: Спасибо.
1: А вот вы скажите, какая у вас любимая?
2: Представьте.
3: Вы знаете, все-таки люблю все, но, конечно, «Седая ночь», но это все. Потому что, когда я слышу «Седая ночь», просто хочется, знаете, и плакать, и смеяться, и одновременно. Я не могу объяснить, как, с чем это связано, но почему-то именно так.
1: А пускай будет «Седая ночь».
3: Ура! Спасибо, вы такие лучшие просто. Я так вас люблю. Спасибо вам огромное. И даже не ожидала, я думала, что без ответа оставите. Не ожидала никакого чуда, знаете. А тут подумала, что, может быть, знаете, как раз и нужно самой пытаться сделать чудо. Даже хотя бы пытаться, просто пытаться. Даже если все тяжело, даже если ты последние деньги за обучение ребенка в колледже даешь, даже если пока как-то все сложно, но все равно надо, как вы знаете, такое маленькое чудо запустит, мне кажется, и большое чудо дальше.
1: Да, что, Женька, давайте так представим, что именно с этого звонка запускается большое чудо.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Вы такие лучшие, самые такие классные, правда. И диктор, я вас обожаю. Спасибо. Я вас слушаю, честно, и у меня мне просто хочется жить дальше. Несмотря на все тяготы жизни.
2: Счастливо.
3: До свидания вам.
2: Удачи.
3: До свидания.
2: Пока.
3: Удачи. Спасибо.
0: Звездотека.

Пивдотека. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, вы рассказываете, кто чем занимался в выходные, какие планы на эту неделю. И еще немножечко ваших сообщений хочется прочитать. Ну, во-первых, повторюсь, Андрюша в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» пристраивает котенка, которого нашел на помойке и отнес в ветеринарную клинику, чтобы его там проверили. Фотографии котенка прилагаются, он очень красивый и совсем маленький, ищет себе маму и папу. Так что обратите внимание, не проходите мимо. Еще раз, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» прямо на стене.
2: Надежда Колосова отметилась. Здесь же всем доброе утро, привет с Вологодчины. А в выходные куча дел: пересадила клубнику, подкормила старую, перемыла грузди, посолила их, бруснику прибрала к зиме, варенье сварила, замочила, из перцев сделала заготовку, из помидоров тоже, естественно, напекла еще картофельных. Я чуть не прочитал. Из помидоров напекла картофельных шанишек. Волшебница Надя.
1: Руки золотые. Это же надо столько груздей накрутить. Надя, дорогая, а вы их, наверное, у себя где-то там на Вологодчине собираете. Мне такое ощущение, что я уже готова ехать куда угодно, лишь бы только собрать и тоже что-нибудь накрутить. Рыжики, грузди, ну вот вся вот эта вот история. Если кто-то знает в Ленинградской области места, возьмите меня с собой. Мне много не надо. 3 литра, и я умываю руки.
2: А, с 3 литров улетает. Конечно, слабоватым уже стало. Не как в студенческие годы, понимаете?
1: Вот, друзья дорогие, спасибо вам за все ваши сегодняшние сообщения и фотографии. А поздравить мы сегодня хотели бы Екатерину Коваленко. Это были очень насыщенные выходные, пишет нам Катя. Был юбилей, 20 лет свадьбы. В субботу был девичник с ведущей и банкетик, а в воскресенье мы вдвоем с мужем ходили на кулинарный мастер-класс. Вы спросите, что это за годовщина такая, что ты с девчонками праздновал? Да потому что муж не хотел банкет. Он хотел вдвоем побыть, а я хотела. Поэтому мы пришли вот к такому вот консенсусу. На девичнике отлично повеселилась, а с мужем приготовила отличный стейк и хачапури. Так и вы поэтому и живете 20 лет, потому что всегда умеете договориться. А мы сегодня в честь вашего праздника великого, 20 лет, это знаешь, не кукры-мукры тебе с одним человеком прожить. Фирменный супер-шопер-мега-классный радио Ваня вдарим вам. И он отправляется у нас. А куда он у нас отправляется? А никуда он не отправляется. Катя у нас из Санкт-Петербурга.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была

Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области появятся многофункциональные туристические зоны. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появятся новые многофункциональные зоны для туристов, пишет Кострома Тудей. На въездах в Кострому и Шарью построят объекты дорожного сервиса с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще 3 такие зоны планируют в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Одна из зон на въезде в Кострому по трассе М8 Холмогоры должна была появиться еще раньше. В июне прошлого года уже подписали соглашение о строительстве, однако работы не начинались из-за долгого согласования федеральных земель. Теперь же процесс сдвинулся с места. Строительство многофункциональных зон станет частью большой программы развития автотуризма. В ближайшие годы в регионе появятся не только заправки и кафе, но и кемпинги, гостиницы и новые туристические маршруты. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт, пишет «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряде для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет «Газета.ру». На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги. В России снизились цены на яблоки. На Дальнем Востоке построят хосписы для амурских тигров. Всем привет, радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги, пишет администрация города. На участке от спасательной станции до ресторана «Белое солнце» уже завершили вертикальную планировку, залили бетонные конструкции амфитеатра и даже подготовили основание для скейт-площадки. Кроме того, одним из главных архитектурных элементов станет стилизованная арка в виде торговых рядов. Под ней разместят магазин для туристов, прибывающих в Кострому по воде. Также в следующем году начнут преображение соседских участков в сторону Ипатьевского монастыря и Костромского Кремля. Основные работы планируют завершить в этом году, а уже в следующем заняться освещением, установкой оборудования и озеленением. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет газета.ру. Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Два хосписа для амурских тигров планируют построить на Дальнем Востоке, пишет газета.ру. По словам специалистов, такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не перевозить животных через всю страну. Каждый хоспис изначально будет рассчитан на содержание 10 тигров. В дальнейшем помещения при необходимости смогут расширить. В них будут находиться животные, которым требуется особый уход, постоянное наблюдение и регулярное обследование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
4: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
6: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Наверное, это мой рай.
10: Искать его отражение.
9: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
0: Центр инфекционных заболеваний. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
2: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
4: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы — детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В поселке Первый активно прокладывают новые дороги. Россияне могут заменить соцуслуги денежными выплатами до 1 октября. Аналитики назвали самый бюджетный для отдыха город Золотого кольца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Первый за 3 года проложили больше 15 километров дорог, пишет администрация города. Сейчас работы продолжаются. На Мантуровском проезде уже укладывают песчаное и щебеночное основание. Также на Прахлинском проезде делают разворотную площадку, чтобы продлить маршрут общественного транспорта. Всего в этом сезоне здесь отсыпали уже более 4 километров дорог. По словам начальника управления Евгения Колобова, пока дороги делают в щебне. Это связано с активной застройкой и прокладкой коммуникаций. Положить асфальт сейчас нецелесообразно, так как еще не построены все дома. Отмечу, работы в поселке ведут с 2024 года. За первый год отсыпали 2 километра дорог, а в прошлом уже 8,5. В планах постепенно привести в порядок все дороги поселка. Федеральных льготников есть время до 1 октября, чтобы выбрать форму получения соцуслуг в натуральном виде или деньгами, пишет газета.ру. Льготники могут получать бесплатные лекарства, санатории, путевки или проезд к месту лечения. А можно отказаться от этого и оформить денежную выплату. Депутаты советуют не спешить с отказом. Часто натуральная помощь выгоднее, особенно если речь идет о дорогих лекарствах. Причем заявление не нужно обновлять ежегодно. Выбранная форма будет действовать, пока льготник не передумает и не изменит форму получения соцуслуг, подав новое заявление. Аналитики выяснили, сколько стоит один день путешествия по Золотому кольцу, пишет Лента.ру. Самым дешевым городом оказался Рыбинск, 6200 рублей за день отдыха. На втором месте Сергиев Посад, чуть более 7000 также за день, а на третьем — Иваново. Интересно, что Кострома попала в число самых дорогих – 8400 рублей в день. Наш город уступает только Суздалю и Переславлю-Залесскому. Но есть и хорошая новость. По ценам на еду Кострома и Иваново самые бюджетные. Средний чек в кафе здесь не превышает 650 рублей с человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
0: Уникальный выбор украшений с бриллиантами.

0: сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Осень. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма. В России назвали сферы с самыми высокими зарплатами. Биологи впервые воссоздали реальный звук лесов юрского периода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма до 35 года, пишет администрация города. В планах ремонт 30 новых маршрутов, 90 километров дорог, строительство кемпингов и многофункциональных зон сервиса. Особое внимание уделят подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря. Среди новых направлений – маршрут путешествия в Галицкую провинцию, который охватит Галич, Чухлому, Солигалич и другие города. Также в области появится паломнический маршрут по древним монастырям. Вместе с тем на въездах в Кострому и Шарью появятся многофункциональные зоны с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще три таких объекта построят в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Кроме того, до 35 года запланировано создание 13 модульных гостиниц и двух новых кемпингов. На все это направят более 3 миллиардов рублей. Сотрудники сферы перестрахования стали самыми высокооплачиваемыми специалистами, пишет газета.ру. В среднем за июнь их заработок составил почти 470 тысяч рублей. Это больше, чем у управляющих фондами, которые получают около 410. Также свыше 300 тысяч рублей начисляли сотрудникам холдингов и работникам головных офисов. Эксперты отмечают, речь идет о среднемесячной начисленной зарплате до вычета налогов. В эту сумму входят оклады, премии, надбавки за стаж, вредность и даже отпускные. Так что реальные доходы на руки будут меньше на 13-15%. Международная группа ученых смогла воссоздать звуки юрского периода, пишет газета.ру. Они изучили окаменелые крылья древних сверчков и кузнечиков и с помощью лазеров и компьютерных моделей восстановили их стрекот. Получилось 9 аудиозаписей вымерших видов. Оказалось, что один из видов издавал ультразвук, который человеческое ухо не слышит. Это открытие опровергает популярную теорию о том, что насекомые научились так общаться, чтобы защититься от летучих мышей, так как мыши появились на 100 миллионов лет позже. Ученые считают, что древние насекомые просто не хотели, чтобы их звуки смешивались с голосами сородичей и старались не привлекать внимание ранних млекопитающих. И, кстати, раньше звуки динозавров, вроде тех, что мы слышали в парке юрского периода, были просто выдумкой художников. Теперь же у нас есть научно обоснованная звуковая картина тех времен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Встречай осень!

звезды.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области появятся многофункциональные туристические зоны. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появятся новые многофункциональные зоны для туристов, пишет Кострома Тудей. На въездах в Кострому и Шарью построят объекты дорожного сервиса с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще 3 такие зоны планируют в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Одна из зон на въезде в Кострому по трассе М8 Холмогоры должна была появиться еще раньше. В июне прошлого года уже подписали соглашение о строительстве, однако работы не начинались из-за долгого согласования федеральных земель. Теперь же процесс сдвинулся с места. Строительство многофункциональных зон станет частью большой программы развития автотуризма. В ближайшие годы в регионе появятся не только заправки и кафе, но и кемпинги, гостиницы и новые туристические маршруты. В России изменились правила оформления билетов на общественный транспорт, пишут «Известия». Теперь они должны выглядеть одинаково по всей стране и содержать единый перечень обязательных сведений. В билете обязательно будут указаны реквизиты проездного документа, багажная квитанция и квитанция на ручную кладь. Также в нем появится информация о заказе наряде для перевозок по заказу. Это коснется и разовых билетов, и абонементов. Эти изменения должны внести юридическую ясность и защитить права пассажиров. Документ будет четко подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что входит в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет «Газета.ру». На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: фильм. Всем горячий пламенный привет из Санкт-Петербурга. Всем-всем-всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Новая осенняя неделька наступила сегодня 7 сентября на календаре, понедельник. Уверен, отдохнули неплохо. И сейчас со свежими силами к угадыванию любимых российских кинокартин. Это игра «Угадай фильм». Правила простые и неизменные. Включу отрывок из известной кинокартины. Если вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696. Код города 812. Сегодня у нас прекрасная лирическая комедия из 90-х. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Да, обидно. Только вы не туда смотрели.
3: Как?
2: Вы смотрели вариант «Женщина скорпиона, мужчина лев». А у нас с вами наоборот.
3: О, идеальный союз. Любовь и верность на всю жизнь. Ля-ля. Вот еще там, когда вы слушали песню...
2: Я знаю, я подумал... знаю. Вы меня увидели и сразу поняли, что мы созданы друг для друга, так?
3: Да.
0: Если вспомнили название этой картины, наберите наш телефонный номер, друзья. 325-696, код города 812. Сегодня человек, правильно угадавший фильм, получит два билета на спектакль «О чем говорят женщины» от Петербургского экспериментального театра, который пройдет 18 сентября в ДК «Выборгский». Удачи!
1: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Ты уже не мальчик, юный барабанщик. Друзья мои, в начале осени, 7 сентября, происходит интересное событие. Праздник барабанщиков. Согласитесь, у кого-то при упоминании барабана всплывает образ рок-музыканта, у кого-то военный парад, а кто-то вспоминает утренники в детском саду с забавными пластмассовыми музыкальными инструментами. Сегодня о барабане и о барабанщиках наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: История его возникновения начинается с самого появления человека на земле. Первобытные люди отстукивали ритм во время своих ритуальных танцев, хлопая в ладоши или по камню с помощью разнообразных приспособлений, будь то кость или палка.
0: Четвертое место.
1: Остатки древних прообразов барабана были найдены при раскопках в Месопотамии, а разные наскальные рисунки подтверждают использование этого ударного инструмента различными цивилизациями наших предков.
0: Третье место.
1: Чаще всего барабанная дробь выступала в качестве сигнала для выполнения каких-либо действий, как правило, военных, как музыкальное сопровождение и для устрашения врагов или зверей.
0: Второе место.
1: Первое применение барабанов при проведении военных действий относят к 1552 году во время осады Казани. А с легкой руки великого реформатора Петра обязательным условием в войсках стало наличие барабанщиков.
0: Первое место.
1: Официальный статус праздник обрел в 1896 году, когда на церемонии открытия первых Олимпийских игр швейцарская команда вышла на стадион под аккомпанемент ансамбля военных барабанщиков.
0: Великолепная пятерка. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его забери.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Фак.

0: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
1: Как?
0: Новосельцева, разумеется.
2: А вы почему не приглашаете меня танцевать?
1: Я приглашаю вас.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги. В России снизились цены на яблоки. На Дальнем Востоке построят хосписы для амурских тигров. Всем привет, радио Ваня в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги, пишет администрация города. На участке от спасательной станции до ресторана «Белое солнце» уже завершили вертикальную планировку, залили бетонные конструкции амфитеатра и даже подготовили основание для скейт-площадки. Кроме того, одним из главных архитектурных элементов станет стилизованная арка в виде торговых рядов. Под ней разместят магазин для туристов, прибывающих в Кострому по воде. Также в следующем году начнут преображение соседских участков в сторону Ипатьевского монастыря и Костромского Кремля. Основные работы планируют завершить в этом году, а уже в следующем заняться освещением, установкой оборудования и озеленением. В России стартовал сезон нового урожая яблок, пишет газета.ру. Стоимость их упала до 70 рублей за килограмм. Это самый низкий показатель за все лето. Лидирует по поставкам Краснодарский край и Кабардино-Балкария, а на прилавках такие сорта, как Антоновка, Вишневка и Солнышко. Ассортимент уверенно растет. В начале июля было 17 сортов, а к концу августа уже 23. К ним прибавились Вильямс, Слава и Спартан. Объемы поставок тоже выросли. В июле этого года на рынок поступило более 14,5 тысяч тонн яблок, что на 17% больше, чем за прошлый год. Август уже принес около 8 тысяч тонн, но основной урожай еще впереди. Самые ходовые осенние и зимние сорта подоспеют в сентябре. Два хосписа для амурских тигров планируют построить на Дальнем Востоке, пишет газета.ру. По словам специалистов, такие объекты необходимы как минимум в Приморском и Хабаровском краях. Хосписы планируют разместить рядом с реабилитационными центрами, чтобы не перевозить животных через всю страну. Каждый хоспис изначально будет рассчитан на содержание 10 тигров. В дальнейшем помещения при необходимости смогут расширить. В них будут находиться животные, которым требуется особый уход, постоянное наблюдение и регулярное обследование. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам фильм под названием «Опасная ложь», и это такой криминально-детективный триллер. Там все очень просто. Один богатенький дядя умирает и оставляет все свое наследство молодой сиделке. Естественно, нашлись людишки, которые позавидовали, и теперь девушке придется противостоять всяким разным мутным личностям, чтобы сохранить не только внезапно свалившееся на нее состояние, но и, конечно же, свою жизнь. Для меня этот фильм явился, знаете, таким ностальгическим воспоминанием на тему триллеров 90-х годов. Да, здесь нет особой интриги, нет топовых актеров, тем не менее, вот эти самые ностальгические воспоминания давно минувших дней меня преследовали. Я так подумал, вот сюда бы парочку-тройку звезд, и получилось бы просто шедеврально по сегодняшним меркам. Да, звезд в фильме нет, но зато есть четкая, насыщенная и яркая картинка. И еще несколько вопросов у меня возникло после просмотра, но о них я умолчу. Лучше потом вместе с вами обсудим, совпали они или нет. А пока что давайте просто смотреть. Кино на вечер. Опасная ложь. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, не всегда нужно верить искусственному интеллекту. Во-первых, на самом деле может обмануть, а еще его научили шутить. Ну, давайте обо всем по порядку. Один китайский паренек отправился в горы, добрался до вершины, а спуститься вниз решил другим путем. Вот шел он, шел себе шел и заметил, что дорога стала слишком сложной. Но человек-то, как вы понимаете, был не совсем пещерный, поэтому запустил ИИ-приложение и спросил, что делать дальше. Искусственный интеллект говорит, не нужно идти вдоль русла ручья, а подняться выше. Парень так и сделал, но оказался в совсем уж непроходимых джунглях и окончательно заплутал. Какой здесь выход? К искусственному интеллекту во второй раз уже обращаться не стал, решил позвонить спасателям. Те быстренько начали прочесывать местность и нашли таки бедолагу. На следующий день парень немного оправился и решил поговорить со своим другом, в кавычках. Спросил, слушай, ты куда меня вчера вообще отправил? Ответ просто огорошил. И признал свою ошибку, добавив, что нужно и впрямь было идти по навигатору, да еще и приписал. Ха-ха, вот теперь вы меня поняли, друзья, да? Не стоит стопроцентно доверять ИИ, раз уж он склонен к таким вот шуточкам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В поселке Первый активно прокладывают новые дороги. Россияне могут заменить соцуслуги денежными выплатами до 1 октября. Аналитики назвали самый бюджетный для отдыха город Золотого кольца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Первый за 3 года проложили больше 15 километров дорог, пишет администрация города. Сейчас работы продолжаются. На Мантуровском проезде уже укладывают песчаное и щебеночное основание. Также на Прахлинском проезде делают разворотную площадку, чтобы продлить маршрут общественного транспорта. Всего в этом сезоне здесь отсыпали уже более 4 километров дорог. По словам начальника управления Евгения Колобова, пока дороги делают в щебне. Это связано с активной застройкой и прокладкой коммуникаций. Положить асфальт сейчас нецелесообразно, так как еще не построены все дома. Отмечу, работы в поселке ведут с 24 года. За первый год отсыпали 2 километра дорог, а в прошлом уже 8,5. В планах постепенно привести в порядок все дороги поселка. У федеральных льготников есть время до 1 октября, чтобы выбрать форму получения соцуслуг в натуральном виде или деньгами, пишет газета.ру. Льготники могут получать бесплатные лекарства, санатории, путевки или проезд к месту лечения. А можно отказаться от этого и оформить денежную выплату. Депутаты советуют не спешить с отказом. Часто натуральная помощь выгоднее, особенно если речь идет о дорогих лекарствах. Причем заявление не нужно обновлять ежегодно. Выбранная форма будет действовать, пока льготник не передумает и не изменит форму получения соцуслуг, подав новое заявление. Аналитики выяснили, сколько стоит один день путешествия по Золотому кольцу, пишет Лента.ру. Самым дешевым городом оказался Рыбинск, 6200 рублей за день отдыха. На втором месте Сергиев Посад, чуть более 7000 также за день, а на третьем Иваново. Интересно, что Кострома попала в число самых дорогих – 8400 рублей в день. Наш город уступает только Суздалю и Переславлю-Залесскому. Но есть и хорошая новость. По ценам на еду Кострома и Иваново – самые бюджетные. Средний чек в кафе здесь не превышает 650 рублей с человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру. 12+.
1: Реклама.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск. Улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» о автомобиле. Стат. Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Рэпер Тимати заявил, что не собирается использовать свои связи в шоу-бизнесе ради продвижения 12-летней дочери Алисы. О своей принципиальной позиции артист рассказал в эфире одного из шоу, где вместе с дочерью обсудил ее участие в новом фильме Анны Меликян «Дива». По словам артиста, Алиса должна самостоятельно проходить кастинги и получать роли только благодаря своим способностям. Алиса прошла отбор на главную роль в фильме «Дива». Кастинг оказался масштабным. По словам юной артистки, на него претендовали около 1000 человек. К съемкам девочка готовилась почти год, занималась вокалом, работала над дыханиями, училась исполнять партию оперной певицы. В картине Алиса сыграла Майю, юную девочку с феноменальным голосом, которая становится звездой большой оперной сцены. В фильме также снимались Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов и другие актеры. Премьера «Дивы» запланирована на 3 декабря. Кстати, для Алисы это не первый опыт работы в кино и на сцене. Ранее она появилась в сериале «Три сестры», а также сыграла в постановке «Мертвые души» по произведению Гоголя.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. 40-летний британский актер Роберт Паттинсон рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время съемок второй части «Бэтмена». Он вновь исполняет роль Брюса Уэйна, однако спустя несколько лет после работы над первой картиной понял, что многочисленные драки и другие физически сложные сцены теперь требуют от него гораздо больше сил. Что поделать, годы. Сейчас Паттинсон находится в Лондоне, где до конца года будут продолжаться съемки фильма «Бэтмен 2». В новом интервью актер признался, что возвращение к роли темного рыцаря оказалось для него настоящим испытанием. «Я определенно чувствую свой возраст, когда приходится много драться. Буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем было раньше», — признался актер. При этом Паттинсон не скрывает, что по-прежнему получает удовольствие от работы над фильмом. По его словам, съемки требуют огромной выносливости и напоминают настоящий марафон. Однако он уверен, что результат того стоит. А как же иначе?
0: Звездный час.

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма. В России назвали сферы самыми высокими зарплатами. Биологи впервые воссоздали реальный звук лесов юрского периода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запускают масштабную программу развития автотуризма до 35 года, пишет администрация города. В планах ремонт 30 новых маршрутов, 90 километров дорог, строительство кемпингов и многофункциональных зон сервиса. Особое внимание уделят подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря. Среди новых направлений – маршрут путешествия в Галицкую провинцию, который охватит Галич, Чухлому, Солигалич и другие города. Также в области появится паломнический маршрут по древним монастырям. Вместе с тем на въездах в Кострому и Шарью появятся многофункциональные зоны с заправками, кафе и местами для отдыха. Еще три таких объекта построят в Островском районе, Макарьеве и Мантуровском районе. Кроме того, до 35 года запланировано создание 13 модульных гостиниц и двух новых кемпингов. На все это направят более 3 миллиардов рублей. Сотрудники сферы перестрахования стали самыми высокооплачиваемыми специалистами, пишет Газета.ру. В среднем за июнь их заработок составил почти 470 тысяч рублей. Это больше, чем у управляющих фондами, которые получают около 410. Также свыше 300 тысяч рублей начисляли сотрудникам холдингов и работникам головных офисов. Эксперты отмечают, речь идет о среднемесячной начисленной зарплате до вычета налогов. В эту сумму входят оклады, премии, надбавки за стаж, вредность и даже отпускные. Так что реальные доходы на руки будут меньше на 13-15%. Международная группа ученых смогла воссоздать звуки юрского периода, пишет Газета.ру. Они изучили окаменелые крылья древних сверчков и кузнечиков и с помощью лазеров и компьютерных моделей восстановили их стрекот. Получилось 9 аудиозаписей вымерших видов. Оказалось, что один из видов издавал ультразвук, который человеческое ухо не слышит. Это открытие опровергает популярную теорию о том, что насекомые научились так общаться, чтобы защититься от летучих мышей, так как мыши появились на 100 миллионов лет позже. Ученые считают, что древние насекомые просто не хотели, чтобы их звуки смешивались с голосами сородичей и старались не привлекать внимание ранних млекопитающих. И, кстати, раньше звуки динозавров, вроде тех, что мы слышали в парке юрского периода, были просто выдумкой художников. Теперь же у нас есть научно обоснованная звуковая картина тех времен. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
6: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-80.
8: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в японской деревне Нагоро будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018 года соотношение кукол к живым жителям достигало примерно 10 к 1. Куклы изображают конкретных людей и служат способом оживить умирающую деревню, сохранив память о ее прошлом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 11, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
13: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Ты уже не мальчик, юный барабанщик. Друзья мои, в начале осени, 7 сентября, происходит интересное событие. Праздник барабанщиков. Согласитесь, у кого-то при упоминании барабана всплывает образ рок-музыканта, у кого-то военный парад, а кто-то вспоминает утренники в детском саду с забавными пластмассовыми музыкальными инструментами. Сегодня о барабане и о барабанщиках наш хит-парад.
0: Пятое место.
1: История его возникновения начинается с самого появления человека на земле. Первобытные люди отстукивали ритм во время своих ритуальных танцев, хлопая в ладоши или по камню с помощью разнообразных приспособлений, будь то кость или палка.
0: Четвертое место.
1: Остатки древних прообразов барабана были найдены при раскопках в Месопотамии, а разные наскальные рисунки подтверждают использование этого ударного инструмента различными цивилизациями наших предков.
0: Третье место.
1: Чаще всего барабанная дробь выступала в качестве сигнала для выполнения каких-либо действий, как правило, военных, как музыкальное сопровождение и для устрашения врагов или зверей.
0: Второе место.
1: Первое применение барабанов при проведении военных действий относят к 1552 году во время осады Казани. А с легкой руки великого реформатора Петра обязательным условием в войсках стало наличие барабанщиков.
0: Первое место.
1: Официальный статус праздник обрел в 1896 году, когда на церемонии открытия первых Олимпийских игр швейцарская команда вышла на стадион под аккомпанемент ансамбля военных барабанщиков.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Вот эта история меня, конечно, с одной стороны улыбнула, так же, как и многих. С другой стороны, я верю в так называемые знаки. И, наверное, в данном случае парню впоследствии не нужно было встречаться с этой девушкой. Ну вот смотрите. Герои этой истории студенты. Парень познакомился с девчонкой, позвал ее погулять, она согласилась. Перед встречей сказала, что она проголодалась, и чтобы парень привез ей какой-нибудь деликатес. Ну, хотя бы в виде шаурмы. Причем указала конкретный адрес, где ее нужно купить. Это оказалось на другом конце города. Пока парень обратно вез эту штуку на маршрутке, весь салон пропитался запахом, и пассажиры попросили его все-таки пройтись пешком, что он и сделал. Когда шаурма была доставлена по назначению, девушка сказала, что есть она ее не будет, потому что в ней находится лук. Ну что ж, голод-то никуда не делся, пошли в кафешку. Девушка заказала незатейливый набор, гречку с котлетой и компот. Пока шла к столу, уронила свой поднос прямо на парня. Но он и тут сдержался и предложил продолжить прогулку. Когда они шли к автобусной остановке, проезжающая машина окатила их с ног до головы. В итоге позвала парня к себе домой обсохнуть, но он решил почему-то, что, наверное, уже хватит таких вот сюрпризов. И правильно сделал. Во-первых, она окатила его чаем, который купила, чтобы согреться. Напоследок, перед носом у парня забрали последнюю каршеринговую машину. Такси было очень дорогое, автобусы уже не ходили. Так и остался он стоять, облитый компотом, грязью и чаем. Вы знаете, я до сих пор не уверен, что это правдивая история, потому что слишком много неприятностей всего лишь от одной девушки. Тем не менее, несмотря ни на что, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
1: Центр инфекционных заболеваний.
2: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. В городе осень.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Половина опрошенных россиян считает идеальным удаленный формат работы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос «Финансов Mail» и «Роскачество». Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама.
5: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
7: Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в японской деревне Нагора будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018 года соотношение кукол к живым жителям достигало примерно 10 к 1. Куклы изображают конкретных людей и служат способом оживить умирающую деревню, сохранив память о ее прошлом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 11, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам фильм под названием «Опасная ложь», и это такой криминально-детективный триллер. Там все очень просто. Один богатенький дядя умирает и оставляет все свое наследство молодой сиделке. Естественно, нашлись людишки, которые позавидовали, и теперь девушке придется противостоять всяким разным мутным личностям, чтобы сохранить не только внезапно свалившееся на нее состояние, но и, конечно же, свою жизнь. Для меня этот фильм явился, знаете, таким ностальгическим воспоминанием на тему триллеров 90-х годов. Да, здесь нет особой интриги, нет топовых актеров, тем не менее, вот эти самые ностальгические воспоминания давно минувших дней меня преследовали. Я так подумал, вот сюда бы парочку-тройку звезд, и получилось бы просто шедеврально по сегодняшним меркам. Да, звезд в фильме нет, но зато есть четкая, насыщенная и яркая картинка. И еще несколько вопросов у меня возникло после просмотра, но о них я умолчу. Лучше потом вместе с вами обсудим, совпали они или нет. А пока что давайте просто смотреть. Кино на вечер. Опасная ложь. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, не всегда нужно верить искусственному интеллекту. Во-первых, на самом деле может обмануть, а еще его научили шутить. Ну, давайте обо всем по порядку. Один китайский паренек отправился в горы, добрался до вершины, а спуститься вниз решил другим путем. Вот шел он, шел себе шел и заметил, что дорога стала слишком сложной. Но человек-то, как вы понимаете, был не совсем пещерный, поэтому запустил ИИ-приложение и спросил, что делать дальше. Искусственный интеллект говорит, не нужно идти вдоль русла ручья, а подняться выше. Парень так и сделал, но оказался в совсем уж непроходимых джунглях и окончательно заплутал. Какой здесь выход? К искусственному интеллекту во второй раз уже обращаться не стал, решил позвонить спасателям. Те быстренько начали прочесывать местность и нашли таки бедолагу. На следующий день парень немного оправился и решил поговорить со своим другом, в кавычках. Спросил, слушай, ты куда меня вчера вообще отправил? Ответ просто огорошил. И признал свою ошибку, добавив, что нужно и впрямь было идти по навигатору, да еще и приписал. Ха-ха, вот теперь вы меня поняли, друзья, да? Не стоит стопроцентно доверять ИИ, раз уж он склонен к таким вот шуточкам. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я был

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня!
5: Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Россиянам рекомендуют заблаговременно вакцинироваться. Больше половины россиян не знают, что такое цифровой рубль. В Таиланде набирает популярность сервис «Друзья по вызову». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Больше половины россиян не знают, что такое цифровой рубль, как он работает и чем отличается от средств, хранящихся на банковской карте. Согласно итогам исследования, 57% респондентов порой видят информацию о цифровом рубле, но никогда не пытаются понять, что это такое. При этом многие из россиян придерживаются мнения, что подобные нововведения могут привести к возникновению новых мошеннических схем, а также способов обмана и отмывания денег. Опрошенные заявили, что не считают цифровой рубль надежным и всегда будут отдавать предпочтение банковским картам или наличным средствам. В то же время 41% респондентов поделились, что знают о цифровом рубле. Эти участники опроса изучили информацию о нем из-за интереса к новому явлению. И в завершении выпуска: в Таиланде набирает популярность сервис «Друзья по вызову». За плату люди составляют компанию клиентам на прогулках, путешествиях и различных мероприятиях. Такие специалисты могут сопровождать людей в поездках, помогать делать фотографии, ходить вместе в кафе, спортзал, на шопинг или даже заниматься скалолазанием. Рост спроса связывают с увеличением числа одиноких домохозяйств, изменением образа жизни и влиянием социальных сетей. По данным исследовательской компании, в 2025 году почти 30% домохозяйств в Таиланде состояли из одного человека. Это выше мирового среднего показателя на 21%. Многие клиенты отмечают, что обращаются к таким услугам не из-за одиночества, а ради удобства. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Радиоканал Гольфстрим FM для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в японской деревне Нагора будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018

0: реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радио Ваня. Встречай осень.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!